0: Ишему ты ж нокве пушаш лигу, лигу, я нюгуни куриноти лигу.
1: Lai mums visiem kopā krāšņi un skanīgi Jāņi.
2: Latvijas Radio 2.

будет по ночью. Погоди, маме. У меня все в порядке. Это моя машина. У меня документы, все в порядке. Это мой груз, да, у него право.